уже и сосанка, единя ты. Ласко, никто не ж ты. Ласко, си про мне вшим. Ласко, никто не ж ты.